свой чемоданы я сам не би Джера Певри дамрчеки ты в салали Кзебзе хвави лебит Савсе кордевия Халивит чур-чур я сам не би Титко сиквар рейс Цецхли монсдер